«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: будет делать все.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. Радио «Монте-Карло Кипр».
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Характер у меня золотой, потому и тяжелый.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Авторское радио. Ну, где моя звезда? Подскажет, как найти тебя, как мы с тобой. Слушайте лучше, любимое, на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
4: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
3: С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
6: Большие деньги развращают, маленькие озлобляют. Хочу много-много-много средних денег.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
8: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тебя.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Две самые непредсказуемые вещи в мире – погода в Лондоне и машины на красных номерах.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
10: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: Главное не длина волшебной палочки, а мастерство волшебника.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Что слушает страна?
7: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там.
6: Русское радио.
7: Ты не тот, я не там, арифметика проста. Закрывай глаза, считай,
6: только любимая.

0: Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
1: Новости на русском.
2: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Посольство Германии требует освободить гражданку ФРГ, продававшую недвижимость на севере Кипра. На острове растет потребление кокаина и метамфетамина. Борьба с ящером. Ситуация улучшается. Теперь подробнее. Посольство ФРГ в Никосии требует освободить гражданку Германии, которая уже 2 года находится под стражей на Кипре. Ее обвиняют в продаже недвижимости на севере острова, принадлежавшей греко-киприотам. На прошлой неделе суд снова отказал немке в залоге. 25 месяцев под стражей по формулировке суда оправданы сложностью дела. Все обвинения женщина отрицает. Анализ сточных вод показал, на Кипре растет потребление кокаина и метамфетамина, сильнее всего в Ларнаке и в Айянапе. Местами показатели за год выросли почти в 2 раза. При этом в Лимассоле наблюдается небольшой спад. Министр социального обеспечения Тина Павлу называет ситуацию тревожной. По ее словам, в государственной программе для наркозависимых подростков принимает участие школьник, употреблявший каннабис с 11 лет. Ситуацию с ящером на Кипре ветеринары называют хорошей. Новых очагов нет. Из почти 800 проб вирус подтвердили только в 2 уже известных местах – в Авгору и в Пентакумо. Вакцинация идет по графику. На свободных территориях Фамагуста ее уже завершили. Больше всего работы осталось в Пафосе. По всему острову прививки рассчитывают закончить к концу ноября. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове разгар лета. Метеослужба вновь объявила желтое предупреждение о жаре. Оно действует с 14 до 16 часов сегодняшних суток. В горах во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Сегодня днем столбики термометров на побережье поднимутся до плюс 35 градусов. В Никосии будет до плюс 40, в Тродосе до плюс 29. Ветер слабый до умеренного, 6-8 метров в секунду. На побережье до сильного, 12 метров. Повышенной концентрации пыли синоптики не прогнозируют. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
1: Лето на русском.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем доброго дня. О пользе осознанного питания Яна Соболева. Диеты с исключением глютена стали открытием последних лет. Сторонники правильного питания активно подчеркивают его репутационные изъяны. Чем же он провинился? Попробую лаконично рассказать в этом выпуске. Глютен – это клейковина и особый растительный белок – глютенин и глиадин. Его содержат ячмень, рожь и пшеница. Непереносимость организмом глютена называется целиакия. Это аутоиммунное заболевание, при котором организм не способен усваивать глютен. Поскольку глютен часто используется в производстве продуктов питания в качестве загустителя или стабилизатора, его можно обнаружить в кетчупах, соусах, колбасах и других полуфабрикатах. Даже если у вас нет аллергии на глютен, лучше минимизировать его потребление, а в идеале отказаться вовсе от его содержания в рационе, а заодно и от молока. Дело в том, что эти продукты вызывают похожие процессы – расстройство пищеварения, которое характеризуется повреждением тонкого кишечника и неблагоприятным бактериальным ростом. Чтобы разобраться в тонкостях любого пищевого вопроса, стоит подписаться на сервис Meals Food в Instagram. И на десерт лайфхак. Хочется булочек? Запишись на консультацию в Meals Food. Наслаждайтесь жизнью, пока заботу о вашем рационе взял на себя Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, уже сейчас начинайте откармливать свою лучшую подругу.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Русские перцы. Друзья, привет!
3: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
2: Набираемся энергии для нового сезона.
3: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24.
0: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy.
4: Китайская народная сказка. Посадил дед рис. Ну, дальше не имеет смысла рассказывать, там 1,5 миллиона персонажей.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.

0: Накануне в Мекке Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали оборонный договор. Ключевой пункт – нападение на одну из трех стран считается нападением на всех. Политологи отмечают, что это подтолкнет Израиль теснее работать с Индией, а также с Кипром и Грецией. Иерусалим уже официально заявил об углублении отношений с Никосией и Афинами. Подробности на сайте Лента Кипра. В аэропорту Ларнаки таможня вскрыла посылку из США, заявленную как детские игрушки. Внутри оказались 48 вейпов с высоким содержанием тетрагидроканнабинола. Получатели наркотиков жители Никосии задержали. Идет расследование. Журналист Макариус Друсиотис просит общественность помочь оплатить услуги адвокатов. Ему предъявлены 80 обвинений по делу о сообщениях Санте. Параллельно началось второе расследование о персональных данных в книге «Государство мафия». Друсиотис называет преследование местью за эту книгу. Прокуратура считает иначе. Следователи пришли к выводу, что и обвинения, и сами сообщения в деле Санти были сфабрикованы. Слушания будут проходить в уголовном суде Никосии. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове разгар лета. Метеослужба вновь объявила желтое предупреждение о жаре. Оно действует с 14 до 16 часов сегодняшних суток. В горах во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Сегодня днем столбики термометров на побережье поднимутся до плюс 35 градусов. В Никосии будет до плюс 40, в Тродосе до плюс 29. Ветер слабый до умеренного, 6-8 метров в секунду. На побережье до сильного, 12 метров. Повышенной концентрации пыли синоптики не прогнозируют. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
1: Лето на русском.

глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. На Кипре купальный сезон занимает без малого весь год, а летний гардероб является самым ходовым. Поэтому и актуальность гладкой сияющей кожи высокая, а процедура лазерной эпиляции так востребована. Сегодня разберемся с таким обещанием салонов, как процедура без боли и ожогов. Почему это подчеркивается? Потому что принцип работы лазера связан с нагреванием, и при некорректном использовании или несоблюдении правил подготовки к процедуре действительно может оставить неприятные последствия. Здесь важно запомнить единственное правило – консультироваться со специалистами. Например, в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» проверено не одной сотней клиентов. Передовое оборудование салонов «Леди Эстетик» позволяет гарантировать безболезненную лазерную эпиляцию на любом участке тела, например, с помощью запатентованной технологии SHR. Вместо того, чтобы воздействовать на волосяной фолликул единичным импульсом с высокой энергией, который, кстати, и может травмировать кожу, SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая тепловая энергия к волосяному фолликулу для его разрушения. Эта технология делает процедуру безболезненной, безопасной и очень эффективной. Узнать подробнее обо всех возможностях «Леди Эстетик» и записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy. Будьте красивы во всем! Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Если я вешу 100 килограмм, скажем, на Земле, то на Марсе это всего 38. Я не толстый, я просто не на той планете.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт» и «Волт».
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
5: Глаза раскрываются, когда лифта появляется.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
3: С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
6: Самка богомола убивает самца после спаривания, чтобы потом не нервничать, перезвонит, не перезвонит.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Посольство Германии требует освободить гражданку ФРГ, продававшую недвижимость на севере Кипра. Лимассол – лидер антирейтинга по кражам со взломом. Борьба с ящером. Ситуация улучшается. Теперь подробнее. Посольство ФРГ в Никосии требует освободить гражданку Германии, которая уже 2 года находится под стражей на Кипре. Ее обвиняют в продаже недвижимости на севере острова, принадлежавшей греко-киприотам. На прошлой неделе суд снова

0: 52 взлома. При этом отмечается, что в целом краж на Кипре становится меньше. За два года их число сократилось примерно на 15%. Аналитики связывают это с сокращением миграционных потоков. Ситуацию с ящером на Кипре ветеринары называют хорошей. Новых очагов нет. Из почти 800 проб вирус подтвердили только в двух уже известных местах – в Авгору и в Пентакумо. Вакцинация идет по графику. На свободных территориях Фамагуста ее уже завершили. Больше всего работы осталось в Пафосе. По всему острову прививки рассчитывают закончить к концу ноября. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове разгар лета. Метеослужба вновь объявила желтое предупреждение о жаре. Оно действует с 14 до 16 часов сегодняшних суток. В горах во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Сегодня днем столбики термометров на побережье поднимутся до плюс 35 градусов. В Никосии будет до плюс 40, в Тродосе до плюс 29. Ветер слабый до умеренного, 6-8 метров в секунду. На побережье до сильного, 12 метров. Повышенной концентрации пыли синоптики не прогнозируют. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
1: Лето.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
7: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
8: Главный в доме тот, кто платит за интернет.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcyprus.com. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Перцы.
3: Друзья, привет!
4: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
3: Набираемся энергии для нового сезона.
4: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Если женщина произнесла слова «настоящий мужчина», можно все деньги поставить на то, что дальше она скажет слово «должен».
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Миканский пакт. Азиатский аналог НАТО. В Ларнаке изъяли партию вейпов с марихуаной. Макариус Друсиотис просит пожертвований для оплаты адвокатов. Теперь подробнее. Накануне в Мекке Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали оборонный договор. Ключевой пункт – нападение на одну из трех стран считается нападением на всех. Политологи отмечают, что это подтолкнет Израиль теснее работать с Индией, а также с Кипром и Грецией. Иерусалим уже официально заявил об углублении отношений с Никосией и Афинами. Подробности на сайте Лента Кипра. В аэропорту Ларнаки таможня вскрыла посылку из США, заявленную как детские игрушки. Внутри оказались 48 вейпов с высоким содержанием тетрагидроканнабинола. Получатели наркотиков жители Никосии задержали. Идет расследование. Журналист Макариус Друсиотис просит общественность помочь оплатить услуги адвокатов. Ему предъявлены 80 обвинений по делу о сообщениях Санте. Параллельно началось второе расследование о персональных данных в книге «Государство-мафия». Друсиотис называет преследование.

На острове разгар лета. Метеослужба вновь объявила желтое предупреждение о жаре. Оно действует с 14 до 16 часов сегодняшних суток. В горах во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Сегодня днем столбики термометров на побережье поднимутся до плюс 35 градусов. В Никосии будет до плюс 40, в Тродосе до плюс 29. Ветер слабый до умеренного, 6-8 метров в секунду. На побережье до сильного, 12 метров. Повышенной концентрации пыли синоптики не прогнозируют. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт» и «Волт».
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
5: Про свой возраст могу сказать, что принца на белом коне уже не жду. Но к цокоту копыт прислушиваюсь.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Русское радио. Русское радио.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
3: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
4: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
7: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
8: Когда протирала зеркало, думала, что я самая хозяйственная. А нет, я самая красивая.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
1: Новая песня на русском.

Miesta. Первое место.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
2: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Самое паршивое то, что паранойя на самом деле часто оказывается отменно работающей интуицией.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на всю меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Bolt и Volt».
3: Днем обо всем
4: на русском радио.
3: Днем обо всем.
4: Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
6: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Возвращаться – плохая примета. Особенно, если ты замужем и трое суток не была дома.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
2: Звоните по телефону 99 844 811.
3: Сайт мужначас.cy.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: Уродилось много фруктов, а выбрасывать их жаль? Не печалься, ты на Кипре. Объявляй свой фестиваль. Что на сегодня? Апельсины?
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
7: Адрес лета.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Лента Кипра на сайте и во всех.

0: Если у вас правильная осанка, умные глаза и загадочная улыбка, значит, вы заметили, что вас фотографируют.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Музыка солнца. Все будет лето. Русское.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. 10-летний пианист из Лимассола получил диплом с отличием в Великобритании. Кипрские черепахи с передатчиками доплыли до Северной Африки. Лимассол присоединяется к всемирным аплодисментам. Теперь подробнее. 10-летний житель Лимассола Лев Нехин защитил профессиональный исполнительский диплом ARSM с отличием. На экзамене он отыграл получасовую программу подряд и целиком наизусть. К этой престижной квалификации, которая присваивается в Великобритании большинству музыкантов, подступается заметно позже. Лев начал играть на фортепиано всего 5 лет назад, дома, в период карантина. Семья тогда жила в Москве. Затем, после переезда на Кипр, Лев Нехин учился в школе музыки Татьяны Ступак. Мы сердечно поздравляем и юного виртуоза, и его педагога. Подробности на сайте Лента Кипра. Две морские черепахи, отложившие яйца на пляже Лара в минувшем июне, уплыли к берегам Северной Африки. Следить за их перемещением может любой желающий. Подробности, фото и ссылки на сайте Лента Кипра. Отмечается, что GPS-трекеры, закрепленные на панцирях рептилий, не причиняют черепахам никакого вреда и со временем отваливаются из-за естественного процесса роста. Устройство способно передавать сигналы о местонахождении черепах в течение примерно 4 месяцев. Муниципалитет Лимассола призывает всех желающих присоединиться к World Clap Day – всемирным синхронным аплодисментам. Акция пройдет в воскресенье, 16 августа, в 17:00 по кипрскому времени. Участвовать можно откуда угодно. Все начинается с символического одиночного хлопка, который затем переходит в продолжительные аплодисменты, посвященные человечеству. Смысл акции, как ее описывают организаторы, послать сигнал единства поверх границ, культур и различий через простое действие, доступное каждому. Инициатива заявлена как внеполитическая и внерелигиозная. Проект придумали в Лондоне в декабре 2025 года. Число зарегистрированных участников превысило 400 тысяч. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.
6: Лето.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
4: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
5: Специфика метода кнута и пряника в России в том, что здесь пряник засохший, и им тоже можно бить.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. На Кипре купальный сезон занимает без малого весь год, а летний гардероб является самым ходовым. Поэтому и актуальность гладкой сияющей кожи высокая, а процедура лазерной эпиляции так востребована. Сегодня разберемся с таким обещанием салонов, как процедура без болей и ожогов. Почему это подчеркивается? Потому что принцип работы лазера связан с нагреванием, и при некорректном использовании или несоблюдении правил подготовки к процедуре действительно может оставить неприятные последствия. Здесь важно запомнить единственное правило – консультироваться со специалистами. Например, в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» проверено не одной сотней клиентов. Передовое оборудование салонов «Леди Эстетик» позволяет гарантировать безболезненную лазерную эпиляцию на любом участке тела, например, с помощью запатентованной технологии SHR. Вместо того, чтобы воздействовать на волосяной фолликул единичным импульсом с высокой энергией, который, кстати, и может травмировать кожу, SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая тепловая энергия к волосяному фолликулу для его разрушения. Эта технология делает процедуру безболезненной, безопасной и очень эффективной. Узнать подробнее обо всех возможностях «Леди Эстетик» и записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy. Будьте красивы во всем! Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Реклама на русском.
2: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8024-24, 8024-24.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.

0: впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
1: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
2: Все будет хорошо. Русское радио.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Что для киприота хорошо, то для русского слишком много калорий.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
6: Все будет солнечно хорошо.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
3: Днем обо всем.
2: На русском радио.
3: Днем обо всем.
2: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Лето.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем доброго дня. О пользе осознанного питания Яна Соболева. Диеты с исключением глютена стали открытием последних лет. Сторонники правильного питания активно подчеркивают его репутационные изъяны. Чем же он провинился? Попробую лаконично рассказать в этом выпуске. Глютен – это клейковина и особый растительный белок – глютенин и глиадин. Его содержат ячмень, рожь и пшеница. Непереносимость организмом глютена называется целиакия. Это аутоиммунное заболевание, при котором организм не способен усваивать глютен. Поскольку глютен часто используется в производстве продуктов питания в качестве загустителя или стабилизатора, его можно обнаружить в кетчупах, соусах, колбасах и других полуфабрикатах. Даже если у вас нет аллергии на глютен, лучше минимизировать его потребление, а в идеале отказаться вовсе от его содержания в рационе, а заодно и от молока. Дело в том, что эти продукты вызывают похожие процессы – расстройство пищеварения, которое характеризуется повреждением тонкого кишечника и неблагоприятным бактериальным ростом. Чтобы разобраться в тонкостях любого пищевого вопроса, стоит подписаться на сервис Milts Food в Instagram. И на десерт лайфхак. Хочется булочек? Запишись на консультацию в Milts Food. Наслаждайтесь жизнью, пока заботу о вашем рационе взял на себя Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Русское радио. А мы в любовь.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают ее приятной.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Heatwave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Tendance», «Karl Lagerfeld» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Rendezvous.cy». Все для стильной жизни на Кипре.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске на острове заработала карта лесных пожаров с сообщениями пользователей. Отели Айя Напы и Протараса к середине августа заполнены почти на 100%. 10-летний пианист из Лимассола сдал диплом ARSM с отличием. Далее подробности. На Кипре заработало бесплатное приложение Safe Island CY для предупреждения о лесных пожарах. Пользователи могут сообщать о замеченном дыме или огне, получать оповещения о пожарах поблизости и узнавать о правилах безопасности. Приложение разработала студия Brickworks Games. Оно доступно для iOS и Android и собирает сообщения о возгораниях, оповещения о ближайших очагах и справочную информацию по пожарной безопасности на одной интерактивной карте. Гостиницы и туристические апартаменты в Айя Напе и Протарасе в ближайшие недели будут заполнены почти полностью. В период отпусков средняя загрузка составит 90-95%. Ситуацию вытягивают поздние заказы. По словам председателя Кипрской ассоциации отельеров Яноса Пантазиса, август идет на удовлетворительном уровне, хотя и немного ниже прошлогоднего. Брони приходят в последний момент и из-за рубежа, и от самих киприотов, которые ловят пакеты и скидки на сайтах гостиниц. 10-летний житель Лимассола Лев Нехин сдал профессиональный исполнительский диплом ARSM с отличием, квалификацию, к которой большинство музыкантов подступается заметно позже. Об этом рассказала газета Cyprus Mail. На экзамене он отыграл получасовую программу подряд и целиком наизусть. Прелюдию и фугу номер 12 Баха, сонату Бетховена сочинение 2 номер 1, лунный свет Дебюсси и ноктюрн номер 20 до диез минор Шопена. По словам юного пианиста, собственный результат его удивил. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
5: Звоните по телефону 99-844-811.
4: Сайт мужначас.cy.
6: Умная девушка всегда знает, когда включить дуру.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
0: Радио «Монте-Карло Кипр».
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Прежде чем спорить с женщиной, спроси себя, ты хочешь быть прав или счастлив?
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр, Греция и Иордания продлили программу оборонного сотрудничества. Пара едва не утонула, пытаясь достать унесенный мяч. 16 августа Лимассол присоединится к всемирным аплодисментам. Далее подробности. Кипр, Греция и Иордания продлили программу трехстороннего оборонного сотрудничества. Документ подписали 6 августа в Генеральном штабе Национальной гвардии в Никосии. Продление предусматривает продолжение и дальнейшее развитие взаимодействия вооруженных сил трех стран в рамках уже действующего механизма. По сообщению Генштаба, договоренность усиливает координацию и совместные действия Никосии, Афин и Аммана в сфере безопасности и обороны. В Лимассоле накануне спасли двух 18-летних купальщиков, которые попытались достать унесенный ветром мяч. Из-за сильного течения они не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Дежуривший поблизости спасатель сразу направился к ним на специальной доске, помог обоим забраться на нее и начал буксировку. Из-за сложных условий ему на помощь пришел коллега, и вместе они доставили купальщиков на берег. Медицинская помощь и госпитализация пострадавшим не потребовалось. Муниципалитет Лимассола призывает горожан присоединиться к World Clap Day – всемирным синхронным аплодисментам, которые пройдут в воскресенье 16 августа в 17:00 по кипрскому времени. Участвовать можно откуда угодно – из дома, с прогулки или пляжа. Организаторы не привязывают акцию к площадке и не устраивают официальной программы. Смысл акции – послать сигнал единства поверх границ, культур и различий через простое действие, доступное каждому. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
5: Скажи, любимая, диалог еще возможен? Или ты уже однозначно права?
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.
8: Море

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud9 – современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сайбус.
4: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит «Wave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Tandans», «Karl Lagerfeld» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Вечером «Арарат де Сигнача Коллекшн» меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
8: Хочется чего-нибудь вкусного.
9: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
8: Все.
9: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
8: Стритфуд?
9: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
8: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
9: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
8: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
10: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких, никто не знает.
11: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске на острове заработала карта лесных пожаров с сообщениями пользователей. Отели Айя Напы и Протараса к середине августа заполнены почти на 100%. Кипрские черепахи с передатчиками доплыли до Северной Африки. Далее подробности. На Кипре заработало бесплатное приложение Safe Island CY для предупреждения о лесных пожарах. Пользователи могут сообщать о замеченном дыме или огне, получать оповещения о пожарах поблизости и узнавать о правилах безопасности. Приложение разработала студия Brickworks Games. Оно доступно для iOS и Android и собирает сообщения о возгораниях, оповещения о ближайших очагах и справочную информацию по пожарной безопасности на одной интерактивной карте. Гостиницы и туристические апартаменты в Айя Напе и Протарасе в ближайшие недели будут заполнены почти полностью. В период отпусков средняя загрузка составит 90-95%. Ситуацию вытягивают поздние заказы. По словам председателя Кипрской ассоциации отельеров Яноса Пантазиса, август идет на удовлетворительном уровне, хотя и немного ниже прошлогоднего. Брони приходят в последний момент и из-за рубежа, и от самих киприотов, которые ловят пакеты и скидки на сайтах гостиниц. Двух черепах, отложивших яйца в бухте Лара на Акамосе в июне, впервые снабдили спутниковыми передатчиками, и к августу обе ушли к берегам Северной Африки. О ходе работы исследователи рассказали изданию Inc. Программу ведет организация MedTrax, которая отвечает за национальную программу охраны и мониторинга морских черепах на Кипре. Следить за маршрутами может кто угодно. Карты передвижений публикуются в интернете и обновляются по мере поступления сигналов. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на всю меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Один раз в неделю просто будь собой, а остальные шесть восстанавливай репутацию.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Активированный уголь. Мизим. А как выжил ты после ужина в таверне?
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Русское радио Кипр. Твой путь, твое настроение, твоя волна.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол, Дельмар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Замуж хотят только злые женщины, которые не любят кошек.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр, Греция и Иордания продлили программу оборонного сотрудничества. Пара едва не утонула, пытаясь достать унесенный мяч. 16 августа Лимассол присоединится к всемирным аплодисментам. Далее подробности. Кипр, Греция и Иордания продлили программу трехстороннего оборонного сотрудничества. Документ подписали 6 августа в Генеральном штабе Национальной гвардии в Никосии. Продление предусматривает продолжение и дальнейшее развитие взаимодействия вооруженных сил трех стран в рамках уже действующего механизма. По сообщению Генштаба, договоренность усиливает координацию и совместные действия Никосии, Афин и Аммана в сфере безопасности и обороны. В Лимассоле накануне спасли двух 18-летних купальщиков, которые попытались достать унесенный ветром мяч. Из-за сильного течения они не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Дежуривший поблизости спасатель сразу направился к ним на специальной доске, помог обоим забраться на нее и начал буксировку. Из-за сложных условий ему на помощь пришел коллега, и вместе они доставили купальщиков на берег. Медицинская помощь и госпитализация пострадавшим не потребовалось. Муниципалитет Лимассола призывает горожан присоединиться к World Clap Day – всемирным синхронным аплодисментам, которые пройдут в воскресенье 16 августа в 17:00 по кипрскому времени. Участвовать можно откуда угодно – из дома, с прогулки или пляжа. Организаторы не привязывают акцию к площадке и не устраивают официальной программы. Смысл акции – послать сигнал единства поверх границ, культур и различий через простое действие, доступное каждому. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на русском.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. На Кипре купальный сезон занимает без малого весь год, а летний гардероб является самым ходовым. Поэтому и актуальность гладкой сияющей кожи высокая, а процедура лазерной эпиляции так востребована. Сегодня разберемся с таким обещанием салонов, как процедура без боли и ожогов. Почему это подчеркивается? Потому что принцип работы лазера связан с нагреванием, и при некорректном использовании или несоблюдении правил подготовки к процедуре действительно может оставить неприятные последствия. Здесь важно запомнить единственное правило – консультироваться со специалистами. Например, в лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» проверено не одной сотней клиентов. Передовое оборудование салонов «Леди Эстетик» позволяет гарантировать безболезненную лазерную эпиляцию на любом участке тела. Например, с помощью запатентованной технологии SHR. Вместо того, чтобы воздействовать на волосяной фолликул единичным импульсом с высокой энергией, который, кстати, и может травмировать кожу, SHR постепенно нагревает кожу до тех пор, пока не будет доставлена необходимая тепловая энергия к волосяному фолликулу для его разрушения. Эта технология делает процедуру безболезненной, безопасной и очень эффективной. Узнать подробнее обо всех возможностях Леди Эстетик и записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy. Будьте красивы во всем. Глянец. Лазер-бьюти-центр Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: 90, 60, 90. Скорость проезда мимо поста ДПС.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: место. Второе место.
1: Давай, Мичико, танцуй, Мичико,
0: Первое место.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Без экзаменов. Принимают только в институт Склифосовского.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Лето.

0: сделано со вкусом. Милтс Вуд.
1: Всем доброго дня! О пользе осознанного питания Яна Соболева. Диеты с исключением глютена стали открытием последних лет. Сторонники правильного питания активно подчеркивают его репутационные изъяны. Чем же он провинился? Попробую лаконично рассказать в этом выпуске. Глютен – это клейковина и особый растительный белок – глютенин и глиадин. Его содержат ячмень, рожь и пшеница. Непереносимость организмом глютена называется целиакия. Это аутоиммунное заболевание, при котором организм не способен усваивать глютен. Поскольку глютен часто используется в производстве продуктов питания в качестве загустителя или стабилизатора, его можно обнаружить в кетчупах, соусах, колбасах и других полуфабрикатах. Даже если у вас нет аллергии на глютен, лучше минимизировать его потребление, а в идеале отказаться вовсе от его содержания в рационе, а заодно и от молока. Дело в том, что эти продукты вызывают похожие процессы – расстройство пищеварения, которое характеризуется повреждением тонкого кишечника и неблагоприятным бактериальным ростом. Чтобы разобраться в тонкостях любого пищевого вопроса, стоит подписаться на сервис Milts Food в Instagram. И на десерт лайфхак. Хочется булочек? Запишись на консультацию в Milts Food. Наслаждайтесь жизнью, пока заботу о вашем рационе взял на себя Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
4: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We're presenting
6: new music show
7: на русском радио Кипр.
8: New music show with Тоньяни Будзика.
9: Hey y'all, this is Måneskin.
10: Hey, it's Billie Eilish.
11: Yo, this is Like Mike and Dimitri Vegas.
12: Hi, this is Calvin Harris.
13: Hey, what's up, guys? This is Maluma.
14: What's up, guys? Boy, Raul Alejandro.
15: Hi, this is Enrique Iglesias.
16: This is The Weeknd.
17: Hey, this is Lil Nas X.
18: You're listening to New Music Show with John.
19: John Budzikas.
20: New Music Show.
21: The Summer Edition.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: New music show with Тоньяни Будзика.
7: Hey y'all, this is Måneskin.
8: Hey, it's Billie Eilish.
9: Yo, this is Like Mike and Dimitri Vegas.
10: Hi, this is Calvin Harris.
11: Hey, what's up, guys? This is Maluma.
12: What's up, guys? It's boy Raul Alejandro.
13: Hi, this is Enrique Iglesias.
14: This is The Weeknd.
15: Hey, this is Lil Nas X. You're listening to New Music Show with John.
6: John Budzikas.
16: New Music Show. The Summer Edition.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп». Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. «Пунин Вайн» – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.